Хашиги дайсчога дупуа. И дамикрымста дукуа. Мачи туманишти аши нохкичиги дайсчога дупуа. Нхамой. Нанисипу. Нанисикупатуни токшка. CJWE мухкинстас.